Чарага дяка тука. Стига в стока, ам, стока, стока. Стига, дига, дап, дига, дап. Стига, дига, стока, стока. Стига, дига, стока, стока. Стига, дига, стока, стока. Стига, дига, стока, стока.